0: Смотри, пожалуйста, правильно.
1: I see. MCB tail channel 3. MCB tail channel 3.